Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на Семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.
2: Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио 7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости.

0: столице 8 часов утра. На Радио 7 новости в эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Минэкономразвития России отменило рекомендацию о приостановке продажи туров в страны Ближнего Востока. Прежние рекомендации воздерживаться от частных и туристических поездок отменены в связи с изменением обстановки в регионе. Речь идет о Бахрейне, Катаре, Кувейте, Арабских Эмиратах, Омане и Саудовской Аравии. Основанием для данного решения послужило заявление российского МИД. Министерство, в частности, отменило рекомендации россиянам отказаться от посещения стран Персидского залива. Причиной этому стало прекращение военного конфликта между США и Ираном, а также стабилизация ситуации на Ближнем Востоке. Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие пляжного сезона 58 пляжам Анапы. Еще 10 проходят экспертизу. Об этом сообщила пресс-служба правительства. По словам вице-премьера Виталия Савельева, сейчас на пострадавших от разлива мазута территориях продолжается отсыпка чистого песка. Весь процесс контролирует Роспотребнадзор. Напомню, в конце 2024 года побережье Черного моря оказалось загрязнено нефтепродуктами из-за крушения танкеров. График движения поездов «Ласточка» на Московском центральном кольце изменится в воскресенье. Как сообщается, составы будут ходить с минимальным интервалом в 4 минуты до половины 11-го. В обычные выходные по этому расписанию они курсируют до 18 часов. Подчеркивается, что сокращение времени ожидания «Ласточек» связано с проведением мероприятия на стадионе «Лужники» рядом с одноименной станцией МЦК. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на свадьбу. По мнению авторов инициативы, молодожены должны иметь возможность компенсировать часть расходов на торжество. Предполагается делать возврат суммы до 400 тысяч рублей. Таким образом, супруги смогут вернуть до 52 тысяч из ранее уплаченного НДФЛ по ставке 13%. По мнению парламентариев, такая поддержка будет способствовать повышению привлекательности официального заключения брака, снижению финансовой нагрузки на молодые семьи и достижению государственных целей по укреплению института брака. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем хорошего дня.
2: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
0: Благодарим Диану за новости. На календаре уже 20 июня, субботнее утро. Добро пожаловать в выходные. Начинаем день уютно и под качественную, приятную музыку. Скоро у нас Алфавиль и Ника и Винс, а прямо сейчас Натали Имбруглия. Доброе утро.

Дэйв Стюарт и Кэнди Далфер с утра пораньше. И, конечно, слабо в это верится. Она пишет, что в России сократились продажи одежды. По мнению аналитиков, рынок ожидает стагнация. Всему виной рост цен. Импульсивные покупки, например, футболка для поднятия настроения в прошлом, как сообщается. Цены выросли. У многих компаний проблемы с экономикой, не говоря уже о развитии. Меня лично разочаровывает, что качество порой оставляет желать лучшего, несмотря на рост цен. А с импульсивными покупками для поднятия настроения у меня лично проблем нет. Все как и было раньше. Aerosmith, Кок Робин и Бритни Спирс дальше поставим. Затем вас ждет гороскоп на сегодня. А сегодня уже 20 июня.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаки огня. Сегодня может произойти событие, которое покажет вам, кто на самом деле поддерживает ваши идеи. Овны, львы и стрельцы, возьмите это на заметку. Знаки Земли. День благоприятен для работы с чем-то материальным и осязаемым. Тельцы, Девы и Козероги, полностью включитесь в процесс. Это принесет вам удовлетворение. Знаки воздуха. Вы можете узнать о планах других людей, которые напрямую касаются вас. Близнецы, Весы и Водолеи – это даст вам преимущество, которым вы сможете воспользоваться совсем скоро. Знаки воды. Сегодня ваша чувствительность поможет заметить то, что другие упустят. Раки, скорпионы и рыбы – доверяйте своим ощущениям.
0: Радио 7.

0: my way. Секунду ранее Army of Lovers и хорошая новость для фанатов Джима Керри. У Гринча Похитителя Рождества будет сиквел, и Джим Керри может вернуться к главной роли. Сейчас он ведет переговоры о возвращении на главную роль, а Рон Ховард вновь займет режиссерское кресло. Первый фильм вышел, на секундочку, в 2000 году, и мне лично кажется, что без Джима Керри продолжение не имеет никакого смысла. В финале этого музыкального услышим Чарли Пута и норвежцев «Аха», а прежде Ольга Якоина расскажет, в какой части света есть место, где тюленей больше, чем людей.
1: «Вояж» на Радио 7.
2: Всем привет! С вами travel-эксперт Ольга Якоина. Большую часть года на маленьком ветреном островке Фанё в датском Северном море тюлени встречаются едва ли не чаще, чем люди. На маленьком кусочке суши длиной всего 16 километров есть всего-то пара крошечных деревушек, где многие дома до сих пор кроют соломой, песчаные дюны да вересковые пустоши. Но на этой неделе остров Фанё станет мировой кайт-столицей, и в небо над ним взмоют тысячи воздушных змеев. Дело в том, что каждый год в середине июня здесь проходит фестиваль воздушных змеев «Kite Flyers Meeting», один из крупнейших и старейших в мире. Его история насчитывает более 40 лет. Все началось с пары датских любителей кайтов, которые случайно оказались на острове и решили позапускать змеев. Оценили широкие песчаные пляжи Фанё и стабильный ветер, и через год приехали снова, позвав друзей. Те, в свою очередь, позвали друзей-друзей, ну и идея, можно сказать, взлетела. Теперь фестиваль Фанё собирает тысячи участников со всего мира. В прошлом, юбилейном для фестиваля году, в небе одновременно парило 25 тысяч змеев разных форм, цветов и размеров. Можете себе представить? В течение трех фестивальных дней над Фанё можно увидеть что угодно. От летающих драконов, осьминогов или бэтменов до парящих в небе точных копий автомобилей, синих китов в натуральную величину, футуристических конструкций и настоящих арт-объектов из бумаги, шелка и тонких нитей. Зрелище просто невероятное, особенно на фоне суровой нордической природы. Кстати, в России что-то подобное тоже можно увидеть, хоть и в меньших масштабах. Фестивали воздушных змеев регулярно проходят, например, в московском парке Царицына. А один из самых крупных фестивалей – «Фортолет» в Кронштадте. В этом году он запланирован на середину августа. И, если что, туда можно приходить со своими змеями.
1: «Вояж» только на Радио 7.

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня в 22:00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.
4: Y venga conmigo. Vámonos al viaje.

услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик.

0: Далее новости в эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Приемная кампания «Высшие учебные заведения» стартовала в России. Об этом сообщили в Миноборнауке. В этом году студентами смогут стать около 1,5 миллиона абитуриентов. Для них доступны более 600 тысяч бюджетных мест и более 80 тысяч для целевого приема. Наибольшее их число выделили по таким направлениям, как медицина, инженерное дело, педагогика и сельское хозяйство. Подать заявление можно тремя способами – через портал госуслуг, лично или почтой. Сроки приема различаются для платных и бюджетных мест, а также зависят от уровня высшего образования. Тем временем Министерство просвещения анонсировало реформу школьного образования, которая затронет старшие классы. Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, главной целью нововведений является переход к более прикладному и востребованному обучению. Ключевым изменением станет отмена обязательного... обязательного изучения двух предметов. Вместо этого ученикам предоставят свободу выбора. Они смогут изучать все дисциплины на едином базовом уровне. Особое внимание уделят, естественно, научному блоку. Программы по математике, физике, химии и биологии будут переработаны с учетом на практическое применение знаний. Работающие бабушка и дедушка могут взять отпуск по уходу за внуком и получать пособие, пока ребенку не исполнится 1,5 года. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по труду и соцполитике Николай Коломейцев. Парламентарий добавил, что это право закреплено в Трудовом кодексе России. Условием для получения средств является наличие работы у родственника и отсутствие аналогичных выплат у родителей малыша. Оформить такой отпуск может не только бабушка, но и дедушка, отец, любой другой работающий родственник или опекун. В Москве пройдет транспортный электрофестиваль 27 июня. Главным событием станет пробег экологичных машин нового поколения по Садовому кольцу. Колонну возглавят городские электробусы. Также на парад съедутся автолюбители, которые покажут свои электромобили и электромотоциклы. Чтобы принять участие в заезде, нужно предварительно зарегистрироваться. Старт колонны ровно в полдень в Зубовской площади. Там также целый день будет открыт фестивальный городок. Гости смогут посетить интерактивные зоны и увидеть образцы экологичного транспорта, а на мастер-классах смогут научиться заправлять такие машины. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее «Музыка на все времена» и Евгений Водян. Всем хорошего дня.
2: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
0: Благодарим нашу службу информации. Сегодня уже суббота. Добро пожаловать в эфир выходного дня на Семи холмах. Прекрасная музыка в начале дня и не только. И прежде у нас Майкл Джексон, Мадонна и Savage Garden. To the Moon and Back. Прямо сейчас.

9 часов 18 минут в Москве. На радио 7 Тори Эймос. Примерно в возрасте 14 лет к певице прилепилось прозвище Тори. А все началось с того, что ее одноклассник сказал, что ей не подходит ее имя. Скорее, ей уж подошло бы Тори. И удивительно, но со временем весь мир узнал певицу не как Майру, а именно как Тори. Дальше у нас Титио присоединится, а прежде на радио 7 Lighting Seeds. Доброе утро.

0: Глен Медейрос. Субботним утром, и если вдруг вы еще не слышали, в Узбекистане из-за матча сборной на чемпионате мира по футболу перенесли начало рабочего дня. Причем разрешил это сделать президент. Всем государственным организациям 18 июня можно было начинать работу на 2 часа позже из-за матча сборной страны. Сборная участвует на чемпионате мира впервые, и поддержка точно не помешает, даже удаленно. Из музыки впереди у нас Адриана Челентано, а чуть раньше в эфире Анастейша. Вы слушаете Радио 7.
1: Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
2: Вот опять небес темнеет вы.
1: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афиши во всех кассах города. 6+.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
2: Ночь пройдет, пройдет на ране нас моя.
3: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
1: Радио 7.
4: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

0: субботнем эфире Челентано. Думаю, для многих не секрет, что Челентано ведет очень приватный образ жизни в свои 88. Многие считают, что артист просто не хочет, чтобы мир видел его стареющим. Он хочет остаться в памяти поклонников тем самым парнем, который лихо танцует на винограде и поет о любви своим неподражаемым хриплым голосом. Вот такой он. Самый знаменитый отшельник Италии. К музыке прекрасной для этих летних выходных. Мы вернемся через 2-3 минуты. А пока Филипп Смирнов и прогулки по Москве.
1: Радио 7 представляет. Прогулки со Смирновым.
2: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. И мы снова отправляемся на прогулку по удивительной Москве. Сегодня наш маршрут приведет нас в уютный уголок в самом сердце Таганского района. Детский парк имени Прямикова. Здесь смех детей смешивается с журчанием воды, любопытство не знает возраста, а игра превращается в маленькое научное открытие. Здесь даже взрослые на пару минут забывают о своих заботах и с любопытством пробуют запустить винт Архимеда или построить дамбу. Здесь 3 детские площадки. Для малышей от 0 до 3 лет, для дошколят 3-6 лет и для школьников 6-12 лет. Но главная звезда парка – водная площадка. Чаши, весы, искусственные каналы – это не просто развлечение. Это настоящая мини-лаборатория под открытым небом. Еще есть место для занятия воркаутом. Парк официально открыли еще в 1931 году в честь видного революционера Николая Прямикова. Николай Николаевич родился в 1888 году в Москве в семье повара. Судьба не баловала его. Рано остался без отца, уже в 12 лет начал работать, трудился в лавке, был грузчиком и землекопом. В 1905 году участвовал в боях на баррикадах, был арестован и сослан. После возвращения из ссылки поступил молотобойцем на московский завод «Колючая проволока», но не оставил революционных затей. Он стал первым организатором и руководителем замоскворецкой милиции, а в феврале 1918 года был назначен председателем чрезвычайной тройки по формированию Красной армии. Погиб 3 марта 1918 года при исполнении служебных обязанностей. Во главе отряда из 9 милиционеров он отправился задерживать банду в Петровском парке. При подходе к дому бандиты открыли огонь, и Прямиков был смертельно ранен. Интересно, чем руководствовались тогда, называя детский парк именем человека, который и детства-то не познал? Но вернемся в парк. Он раскинулся на 4 гектарах земли. И эта территория – одна из старейших зеленых зон Москвы. Ее история началась еще в 17-18 веках, когда здесь были сады при купеческих усадьбах. Среди деревьев возвышается 300-летний черешчатый дуб, 19 метров высоты.

0: исполин, молчаливый свидетель веков. По некоторым сведениям, в начале 20 века на прилегающей территории был открыт один из детских приютов великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой. Говорят, именно это событие стало важной предпосылкой для будущей детской ориентации парка. При сиротском доме появился парк, на воротах которого какое-то время висела табличка «Взрослые без детей в парк не допускаются». К сожалению, проверить эту историю сложно. Документация сильно пострадала. Но есть здесь и другое историческое здание, чья судьба не менее удивительна. Церковь Покрова Пресвятой Богородицы Каринкинской Старообрядческой общины, Большой Факельный переулок, дом 18, строение 2, в 1989 году была переделана в Московский детский сказочный театр. Там, где когда-то был алтарь, теперь главная сцена. Церковь закрыли еще в 1935 году. Сначала здесь были сельскохозяйственные курсы, потом фабрика, затем конструкторское бюро. И вот, наконец, театр. Как причудливо порой переплетаются судьбы зданий и людей. Сходите, посмотрите.
1: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на Семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

Она загипнотизирует вас своим голосом. Под ее песни вы будете грустить по тому времени, в котором даже не жили. Она поможет вам полюбить летнюю тоску. Радио 7 представляет «Уикенд Ланы Дель Рей». Сегодня и завтра меланхоличные хиты и факты о самой загадочной артистке эпохи стримингов. Только на Радио 7. Реклама.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном.

0: мобильном приложении АЗС Роснефть. Кофе на АЗС Роснефть. Приятная пауза в пути. Роснефть. Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. В эти минуты за окном 20 градусов тепла. Днем до плюс 22 обещают осадка. В течение дня сегодня не предвидится. Вечером плюс 18, предстоящей ночью плюс 13 и также без осадков. Столица, 10 утра. Прямо сейчас новости в эфире. Диана Макеева. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. Годовая инфляция в России может временно снизиться из-за переноса повышения тарифов ЖКХ с июля на октябрь. Однако это будет только перераспределение роста цен внутри года. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров Центробанка сообщила председатель регулятора Эльвира Набиуллина. Кроме того, она уточнила, что текущий общий рост цен также замедлился во многом за счет разовых факторов. Напомню, накануне ЦБ снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых. Инфляция на середину этого месяца составила 5,6%. Минэнерго России держит на постоянном контроле ситуацию с обеспечением внутреннего рынка топливом. Об этом сообщили в правительстве.

Кабмини отметили, что принимаемые меры должны поддержать стабильные поставки нефтепродуктов потребителям и не допускать локальных перебоев. Особое внимание ведомство уделяет доставке топлива в Крым. Логистические трудности там решают в оперативном порядке. Кроме того, Минэнерго контролирует

0: России произведения российских писателей, переведенные на арабский язык. В рамках программ школьного обмена учащиеся ежегодно посещают Россию и Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, ведется подготовка эмиратских школьников к олимпиадам по физике. Жары не будет. В конце июня погода в московском регионе будет соответствовать нормам климата этого периода. Каких-то жарких дней ждать не стоит. Единственное, что в начале следующей недели температура воздуха будет подниматься до плюс 27 градусов, рассказали синоптики. В основном же температура будет в пределах 20-25 градусов тепла. Потепление ожидается уже в эти выходные. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем хорошего дня.
1: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Вудяном.
2: Большое спасибо, Диане, за новости. В этом часе у нас стартует тематический уикенд, который мы посвятили Лане Дель Рей в преддверии ее дня рождения. Также планируем дарить в этом часе вам подарки, а еще много хорошей музыки ждет вас впереди. Например, Queen и Белинда Карлайл скоро, а Дэвид Грей прямо сейчас.

Марайя Керри. Субботним утром. Сегодня уже 20 июня, а у нас книжный праздник. Издательству «Эксмо» в этом году 35 лет. И в честь юбилея наших друзей мы разыгрываем набор книг от издательства. А получит его тот, кто быстрее других сможет правильно ответить на вопрос. 20 июня в 1840 году в США был зарегистрирован патент на телеграф. А первая модель российского электромагнитного телеграфа, созданная ученым Паулом Шиллингом в 1932 году, имела клавиатуру, внешне напоминавшую этот музыкальный инструмент. Какой? Так звучит вопрос. Варианты ответов: пианино, гусли, гитара. Ваши варианты ответов ждем в нашем конверте, который вы найдете на сайте radio7.ru в правом верхнем углу. Первый, кто правильно отвечает, получает подарок — набор книг от издательства «Эксмо». Желаю удачи!

Радио 7 представляет «Уикенд Ланы Дель Рей». Элизабет Грант, именно так зовут певицу на самом деле, родилась в Нью-Йорке, но выросла в небольшом городке Лейк-Плэсид. Семья переехала туда, едва девочке исполнился год. Мама будущей поп-звезды работала учителем в школе, а отец писал статьи для крупной компании. Позже он стал успешным предпринимателем и разбогател. В детстве Лана пела в церковном хоре и занималась вокалом, однако профильного музыкального образования не получала. Но это не помешало девочке написать свою первую песню уже в возрасте 11 лет. Она называлась «China Palace», и в ней юная Элизабет фантазировала, каково это — быть принцессой. Эта композиция так никогда и не была записана, но свое влияние на будущее Элизабет она оказала. Ведь именно тогда девочка впервые задумалась о том, чтобы стать певицей. Радио 7. Уикенд Ланы Дель Рей.

Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7». Реклама. При поддержке «Радио 7» 25-26 июля фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2, шахматный партнер Т-банк. 18+.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-233-5-0-263.
3: Сазонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем забираю миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Выгодно с любой стороны.
4: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озон-карты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Товары за рубль можно приобрести согласно программе лояльности «Звездные товары». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
5: Куда вы бежите всей семьей?
6: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
5: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!

сейчас узнаем, кому достанется набор книг от издательства «Эксмо». Издательству в этом году 35 лет, и в честь юбилея наших друзей мы разыгрываем книги. Условие было ответить на вопрос правильно и быстрее всех. 20 июня в 1840 году в США был зарегистрирован патент на телеграф. А первая модель российского электромагнитного телеграфа, созданная ученым Павлом Шиллингом в 1832 году, имела клавиатуру, внешне похожую на этот музыкальный инструмент. Какой? Так звучал вопрос. Варианты были пианино, гусли или гитара, и правильный ответ звучит так. Первая модель российского электромагнитного телеграфа состояла из клавиатуры, похожей на пианино, с 16 клавишами. Каждая пара белых и черных клавиш приводила в действие один из проводов. К проводу подавалось положительное или отрицательное напряжение в зависимости от того, была нажата черная или белая клавиша. Победителя нашего зовут Михаил из города Ростов-на-Дону, 6547, последние цифры номера. Михаил, мы вас поздравляем. Вы получаете

0: Она загипнотизирует вас своим голосом. Под ее песни вы будете грустить по тому времени, в котором даже не жили. Она поможет вам полюбить летнюю тоску. Радио 7 представляет «Уикенд» Ланы Дель Рей. Сегодня и завтра меланхоличные хиты и факты о самой загадочной артистке эпохи стримингов. Только на Радио 7. Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
5: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
6: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: В Москве переменная облачность. В эти минуты за окном 18 градусов тепла. Днем до плюс 22 обещают. Осадка в течение дня сегодня не ожидается. Вечером плюс 18. Предстоящей ночью 13 градусов тепла. Столица, 11 утра. Новости с Дианой Макеевой. Прямо сейчас. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. Правительство утвердило пилотный проект по изменению системы высшего образования. Обучение на базовом уровне от 4 до 6 лет. Сроки магистратуры и ординатуры от года до 3. Дальше идет аспирантура. Это уже профессиональный уровень для тех, кто хочет преподавать или заниматься наукой. Обновленный перечень специальностей. Объединены некоторые дисциплины. Например, математика и механика, физика и астрономия, биологические науки. Последние 3 года пилотный проект обкатывали в 6 вузах. Теперь к нему присоединятся еще 11 от Дальнего Востока до Калининграда. Программу материнского капитала необходимо преобразовать в бессрочную меру поддержки, а ее использование следует расширить. Соответствующую инициативу высказал председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Парламентарий напомнил, что данная программа действует в России с 2007 года. С этого момента ее неоднократно продлевали, в последний раз до конца 2030-го. Нужно прекратить постоянные продления сроков программы. Мат-капитал сам.

самая эффективная мера в нашей демографии. В нем очень нуждаются наши семьи. Эта программа должна стать постоянно действующей, заявил депутат. Россияне стали меньше отдыхать в бархатный сезон. Согласно данным исследования, осенью соотечественники планируют отдыхать за

0: Китаю. И в продолжение темы, летать в Японию станет дороже. С 1 июля стоимость краткосрочных однократных виз для иностранцев вырастет с 3 до 15 тысяч йен. Это примерно 13 700 рублей. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Вудян. Всем отличного настроения.
1: Отличные выходные на Семи холмах. С Евгением Вудяном.
2: Спасибо, Диана, и до встречи через час. Сегодня 20 июня, суббота. Это эфир выходного дня. Добро пожаловать. Дальше у нас Роксет, также дуэт Элтон Джон и Дуа Липа. А сейчас Crying in the Rain. Это «Аха» на Радио 7.

Секундами ранее ГАРУ. Они недавно писали, что выпускники 2026 года на ЕГЭ по русскому языку чаще всего делали ошибки в слове «преддверие». У этого слова всегда две буквы «д» в начале слова, на конце неизменяемое окончание «ии». Предлог «в» пишется раздельно. Но теперь явно школьники это запомнят. Обычно такие ошибки в школе на экзаменах запоминаются на всю жизнь. А еще всегда можно слушать по будням нашу постоянную рубрику «Говорим правильно», где Владимир Пахомов исследует самые сложные случаи произношения и употребления слов русского языка. Вопросы для Владимира можете присылать через конверт на сайте radio7.ru. Вернемся к музыкальной части эфира. Скоро Нелли и Келли Роланд, а еще Backstreet Boys. Yeah,

Радио 7 представляет «Уикенд Ланы Дель Рей». В подростковом возрасте Лана подпала под влияние дурной компании и доставила родителям немало проблем. Испуганный отец и мать даже отправили девочку на перевоспитание в школу-интернат. Именно там, в изоляции от привычного мира, Дель Рей увлеклась литературой и философией, которые позже сформировали ее неповторимый поэтический стиль. Время, проведенное в закрытой школе, повлияло и на выбор университета. Лана поступила в Фордхэм, где выбрала очень необычную специализацию — философию, а именно раздел под названием «Метафизика». Несмотря на получение степени бакалавра, главной страстью девушки оставались написание текстов и музыки. Уже в студенческие годы она по ночам сочиняла стихи и делала первые шаги в создании записей. Радио 7. Уикенд Ланы Дель Рей.

0: Уикенд Ланы Дель Рей. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
1: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
2: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
3: Ночь пройдет, пройдет, пора не нас, солнце.
2: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.
4: Куда вы бежите всей семьей?
5: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
4: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
6: Застройщик ОСЗ «Пригород Лесное». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проекты и декларации на наш.дом.рф.
7: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Голос Утоснедева, Владимирская область, село Чирикова, УКН 12-333-00-263.
0: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
9: Радио 7.

0: Уитни Хьюстон. В субботу утром, а на этой неделе стало известно, что в Китае появились круизы в никуда, у которых нет конечной цели. Первое путешествие в никуда запустили в Шанхае. Круизы длятся 3 дня и 2 ночи с субботы по утро понедельника, предлагая жителям мегаполиса расслабиться на борту корабля. В программе нет остановок в портах, зато есть различные развлечения. Для пассажиров подготовили расписание шоу стендап-комиков, магическими представлениями, тематическими вечеринками и поздними ужинами. Для комфорта клиента заполняемость корабля ограничили. Кстати говоря, жители Китая в восторге от таких круизов. Получается, вроде куда-то уплыл, но остался на борту. К музыке приятной. Скоро вернемся, а прежде...
1: Вояж на Радио 7.
2: Всем привет! С вами travel-эксперт Ольга Яковина. Нижний Новгород – город с едва ли не самой высокой концентрацией музеев на квадратный километр во всей России. А с начала июня там действует еще один музей – передвижной, который при этом является самым обычным пригородным электропоездом. Точнее, необычным. Вообще-то это была старая советская электричка, которую уже думали совсем списать. Но тут кому-то пришла в голову гениальная идея. Если в России стали так популярны ретро-поезда, почему бы не запустить и ретро-электричку? Состав отремонтировали, и каждый из 4 вагонов оформили в своем стиле. Один превратили в настоящий музей советского быта. Его стены украшают узнаваемые плакаты и коврики. На столиках разложены настоящие советские журналы. На полках расставлены образцы легендарной техники, вроде телевизора «Ореол» и холодильника «Зил». А в углу стоит автомат с газировкой. Кстати, совершенно бесплатный. Другой вагон посвящен советским мультфильмам. Еще тут можно поиграть в игру «Электроника» с волком, который ловит яйца в корзинку, и позвонить друзьям из настоящего таксофона, только оснащенного модулем GPS. Третий вагон стилизован в духе фильма «Любовь и голуби». Не хватает только сидящей на печке Гурченко в берете с криком «Девушки, уймите вашу мать!». А еще один вагон посвящен Владимиру Высоцкому. Тут есть небольшая реплика его московской квартиры и даже мини-сцена, на которой дают концерты. Музейная электричка получила название «Красная птица». Она ходит по популярным туристическим маршрутам Нижегородской области. И каждый рейс сопровождается целой программой. От детской анимации до конкурсов со взрослыми призами, лекциями и тематическими музыкальными и кинопрограммами.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

Just, te parler comme la première fois.

0: то все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится. На плюс.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Demix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Зачисляй, храни, трать.
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
8: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
9: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В Москве переменная облачность. В эти минуты за окном 20 градусов тепла. Максимально сегодня воздух прогреется до плюс 22. Осадков в течение дня не ожидается. Вечером в столице плюс 18. Предстоящей ночью также без осадков и плюс 13.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: Столица, полдень. С новостями продолжает нас сегодня знакомить Диана Макеева. Диана, привет.
4: Привет, Женя. Всем добрый день. Минэкономразвитие отменило рекомендации о приостановке продаж туров на Ближний Восток. Министерство сделало это после заявления МИДа России. В сообщении внешнеполитического ведомства говорилось об отмене рекомендаций гражданам отказаться от поездок в страны Персидского залива в связи с изменением обстановки. При этом представители Минэкономразвития обратили внимание, что нашим соотечественникам, планирующим поездки в Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовскую Аравию, следует проявлять бдительность и осторожность, а также внимательно следить за сообщениями российских ведомств. В России началась приемная кампания в ВУЗы. Студентами могут стать около 1,5 миллиона абитуриентов. Как сообщили в Миноборнауке, в предстоящем учебном году гражданам доступно свыше 620 тысяч бюджетных мест. Их количество по целевому приему превышает 83 тысячи. Больше всего мест отводится направлениям в области медицины, инженерного дела, педагогики и сельского хозяйства. При поступлении в университет абитуриент может подать заявление и документы через портал госуслуги, лично или по почте. В магазинах и ресторанах России появится единый QR-код для оплаты товаров, работ и услуг. Его введут с 1 сентября, об этом рассказали в Госдуме. Сейчас на кассах часто наклеено несколько стикеров от разных банков. Осенью их заменит один универсальный код, сформированный через национальную систему платежных карт. Ту самую, что управляет картами МИР и системой быстрых платежей. Покупателю достаточно отсканировать его любым банковским приложением и выбрать удобный способ оплаты. При этом кэшбэки и бонусы сохранятся. Новые правила въезда во Вьетнам начнут действовать с 22 июня, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Теперь заполнение электронной карты прибытия будет обязательным для всех туристов, прилетающих через все международные аэропорты страны, включая Нячанг. Заполнить карту и получить QR-код для предъявления на пограничном контроле нужно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 72 часа до въезда в страну. Уточняется, что анкета доступна на русском языке. В ней требуется указать паспортные данные, информацию о визе, срок и место пребывания во Вьетнаме. Это Радио 7 на Семи Холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Вудян. Всем хорошего дня.
0: Отличные выходные на Семи Холмах с Евгением Вудяном.
2: Большое спасибо Диане за новости. Переходим к музыкальной части эфира Радио 7. Дальше Бруно Марс. Также поставим Энигму, а прежде у нас Дэниел Паутер.

субботнем эфире Pretenders. А тем временем пишут, что чрезмерное использование чат-ботов с искусственным интеллектом может ослабить способность человека к распознанию дезинформации. Когда мы взаимодействуем с AI, нам кажется, что мы становимся лучше в определенных задачах, но существует достаточно исследований, показывающих, что это не так. Искусственный интеллект не помогает развитию навыка мышления, что в долгосрочной перспективе негативно сказывается на критичности суждений. Проще говоря, перепроверяйте информацию за чатом GPT и другими AI-ботами. Из музыки дальше на Радио 7 Джо Кокер, а также Эми Макдональд.

Радио 7 представляет «Уикенд Ланы Дель Рей». Один из самых популярных хитов Ланы Дель Рей «Summertime Sadness» был выпущен в 2012 году и вошел в альбом «Born to Die». Песня рассказывает о потерянной любви и грусти, которую можно ощутить даже в разгар лета. Лана говорила, что вдохновение для песни она черпала из личного опыта и наблюдений за окружающими. Композиция быстро стала международным хитом, достигнув вершин чартов в различных странах. А через год после выхода «Summertime Sadness» с шумом ворвалась на танцполы благодаря ремиксу от французского диджея Седрика Жервайса. Эта версия принесла певице премию Грэмми, хотя сама Лана долгое время сомневалась, стоит ли выпускать клубный микс ее личной драмы. В итоге этот парадоксальный союз грустного текста и бодрого бита оказался идеальным и превратил песню во вневременной гимн летних вечеров. Kiss me.

от Ланы Дель Рей. Только на Радио 7. Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7». Реклама.

0: «Черная пятница» в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.ру. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Голос утренний диалог. Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-5-0-263.
3: Куда вы бежите всей семьей?
4: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
3: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
5: Застройщик ОСЗ «Пригород Лесное». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Радио 7.

0: Демис Русос в нашем эфире. Сегодня уже 20 июня, суббота. Сегодня, оказывается, Всемирный день Wi-Fi, Всемирный день защиты слонов в зоопарках. Также сегодня Международный день серфинга и Международный день тенниса. Причастных поздравляем. В истории этот день запомнился тем, что в 1893 в Санкт-Петербурге открылась главная палата мер и весов, а в 1933 основали Генеральную прокуратуру СССР. В финале этого музыкального Сабрина Карпентер и Брайан Адамс, а прежде небольшая, но очень увлекательная прогулка.
1: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
2: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня мы пойдем к знаменитому дому под юбкой. Он расположился на углу Тверской улицы и Тверского бульвара. Перед нами подлинный шедевр советского ампира, появившийся в 1940 году благодаря талантам архитектора Мордвинова и инженера Красильникова. Когда-то на этом самом месте возвышалась древняя церковь Дмитрия Солунского. Ее снесли в 1933 году. А совсем рядом, в бурные 1920-е, работало литературное кафе «Стойло Пегаса», ставшее местом встреч творческой богемы. Сюда нередко заглядывал и сам Сергей Есенин. Но откуда взялось столь необычное прозвище «Дом под юбкой»? До 1958 года угловую башенку здания украшала впечатляющая скульптура. Над ротондой возвышалась огромная статуя танцовщицы, созданная скульптором Мотовиловым. По городской легенде ее облик был вдохновлен примой Большого театра Ольгой Лепешинской, хотя документальных подтверждений этому так и не нашлось. Москвичи не смогли удержаться от острот. Так родился шутливый стишок. Над головой у поэта воздвигли даму из балета, чтобы Александр Сергеевич мог увидеть пару стройных ног. Эти строки отсылают нас к любопытному повороту судьбе памятника Пушкину. В 1950 году его перенесли с бульвара на противоположную сторону площади. И вот уже поэт с балериной оказались словно в немом диалоге через улицу. Однако в 1958 году эта необычная пара распалась. Скульптуру демонтировали, у Пушкина и глаз потух, шутили москвичи. Официально причиной называли аварийное состояние. Фрагменты начали отваливаться и падать на тротуар. Но ходили и другие слухи. Якобы поза девушки показалась слишком вызывающей министру культуры Фурцевой, и это ускорило решение о сносе. Архитектурные достоинства здания не уступают его истории. Богатая пластика фасадов рождается благодаря изящным эркерам, балконам и нарядным наличникам. Крупная арка проезд словно приглашает заглянуть в примыкающий переулок, а легкие башенки восточного типа добавляют композиции легкости и завершенности. Дом помнит своих выдающихся жильцов. Здесь, среди прочих, жили пианист Глинвейзер и скульптор Каненков. Сегодня в их бывших квартирах открыты музеи, где можно прикоснуться к творческому наследию этих мастеров. Любопытная деталь. В 2018 году энтузиасты-москвоведы развернули целую кампанию за возвращение скульптуры балерины на прежнее место. Писали статьи, собирали подписи, обсуждали возможные варианты. Но пока угловую башенку по-прежнему украшает лишь пустота. У этого дома есть своеобразный брат-близнец. На улице Большая Полянка стоит здание, почти идентичное творению Мордвинова. Правда, над ним никогда не возвышалась девушка. Зато в 1990-е годы его прозвали «домом под бабочкой». Над крышей реяла огромная рекламная вывеска в форме бабочки, рекламировавшая валютный гастроном. Этот дом появился на год раньше своего собрата, а его флигели расположены под другим углом. Да и звездных жильцов здесь было поменьше, хотя из окон тоже открывается вид на Кремль.
1: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

0: Она загипнотизирует вас своим голосом. Под ее песни вы будете грустить по тому времени, в котором даже не жили. Она поможет вам полюбить летнюю тоску. Радио 7 представляет «Уикенд» Ланы Дель Рей. Сегодня и завтра меланхоличные хиты и факты о самой загадочной артистке эпохи стримингов. Только на Радио 7.
1: Реклама. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
4: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: февраля по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru 16+.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится. На плюс.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
3: В Москве переменная облачность. Средняя температура в городе плюс 19, плюс 21. Осадков сегодня в течение дня не ожидается. Вечером в столице плюс 18. Предстоящей ночью 13 градусов тепла. Завтра, в воскресенье, обещает солнечную погоду. Днем плюс 23, утром плюс 18.
4: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
3: В Москве час дня.

Мари Клэр Дубальдо. Только что, сегодня 20 июня, а уже с 1 сентября в России официально появится профессия писатель. Одним из значимых шагов в сфере поддержки литературного процесса стало утверждение профессионального стандарта профессии. В трудовые функции писателей входят создание оригинальных литературных и аудиовизуальных произведений, их оценка и переработка. Вероятно, теперь и копирайтеры смогут называть себя писателями. Из музыки дальше у нас Тина Тернер и Westlife, а сразу после продолжение уикенда Ланы Дель Рей.

Радио 7 представляет «Уикенд Ланы Дель Рей». Прежде чем мир узнал Лану Дель Рей, Элизабет Грант долго штурмовала музыкальный Олимп под различными псевдонимами, но успеха достичь не могла. Девушка выступала в полупустых клубах Нью-Йорка, жила в трейлерном парке и даже выпустила дебютный альбом, который был удален из онлайн-магазина в связи с тем, что лейбл был просто не в состоянии финансировать диск. Так бы девушка и оставалась малоизвестной инди-исполнительницей, если бы не решение полностью переизобрести свой образ. А знаменитый псевдоним родился во время поездки в Майами. Певице хотелось, чтобы он звучал красиво и кинематографично. Поэтому она взяла имя голливудской актрисы 40-х годов Ланы Тернер и название марки автомобиля Ford Del Rey, чтобы псевдоним напоминал слушателям об атмосфере теплого морского побережья. Радио 7. Уикенд Ланы Дель Рей.

0: что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств. И по вашим многочисленным просьбам поток «Время классики». Мировые шедевры великих композиторов. Музыка вашего настроения на сайте radio7.ru и в официальном мобильном приложении «Радио 7». Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
1: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
2: С Озонбанком я оплачиваю покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем получаю кэшбэк до 25% на карту рублями. Выгодно с любой стороны.
3: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания «Озонкарты» бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Кэшбэк предоставляется в порядке и на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиент.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектные декларации на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, ранит нас солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.
2: Радио 7.

финале моей эфирной смены сегодня Блонди. Я Евгений Водян. Спасибо вам за компанию. Вернусь завтра ровно в 8 часов утра. Далее музыка на все времена, любимые песни и лучшие мировые артисты. Все это 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Я желаю вам прекрасных выходных. Компании «Радио 7» на Семи холмах.

0: Она загипнотизирует вас своим голосом. Под ее песни вы будете грустить по тому времени, в котором даже не жили. Она поможет вам полюбить летнюю тоску. Радио 7 представляет «Уикенд» Ланы Дель Рей. Сегодня и завтра меланхоличные хиты и факты о самой загадочной артистке эпохи стримингов. Только на Радио 7. Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Разгулялась волна, а тебе ни почем.
5: Алые паруса вместе с Россией 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

0: 107. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В Москве переменная облачность. Средняя температура в городе плюс 19, плюс 21. Осадков сегодня в течение дня не ожидается. Вечером в столице плюс 18. Предстоящей ночью 13 градусов тепла. Завтра, в воскресенье, обещает солнечную погоду. Днем плюс 23, утром плюс 18.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Ланы Дель Рей». Лана Дель Рей признавалась, что ее главными кумирами были Курт Кобейн, которого она считала самым красивым человеком на планете, и внезапно Бритни Спирс. Пожалуй, сложно найти двух более непохожих звезд, однако в этом контрасте и скрывается личность Ланы, завораживающе странной, парадоксально женственной и брутальной. Впрочем, чаще всего Дель Рей сравнивают с другой певицей — Эми Уайнхаус. Многие критики отмечали, что она перехватила у культовой дивы своеобразную ретро-эстафету нуара. При этом Лана пошла дальше,

Она соединила в себе разрушающую искренность Кобейна, гиперсексуализированную уязвимость Бритни и трагическую театральность Эми, создав из этих осколков совершенно новый, гипнотический архетип современной печальной девушки. Радио 7. Weekend Lana Del Rey.

0: Уикенд Ланы Дель Рей. Только на Радио 7. Реклама. При поддержке Радио 7 25-26 июля фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
1: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова. Украина 13-335.

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСС Звенигородская инвест. Проектная декларация на наш.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru. Не оферта.
1: Сазонбанком я.

0: оплачивай покупки любым удобным способом. Бесплатной картой, смартфоном или платежным стикером. А затем забирай миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Выгодно с любой стороны.
1: ООО «Озонбанк». Открытие обслуживания Озон карты бесплатно. Возможны технические ограничения способов оплаты. Товары за рубль можно приобрести согласно программе лояльности «Звездные товары». Подробнее о функционале и об условиях программы лояльности на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
2: Куда вы бежите всей семьей?
3: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
2: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
4: Застройщик ООО «СЗ Пригород Лесное». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. 20, 21 и 22 июня – самые длинные дни в году, когда солнце максимально высоко поднимается над горизонтом. В разных регионах есть множество праздников и ритуалов, которые связаны с летним солнцестоянием. В Ингушетии, например, поднимаются вслед за солнцем в буквальном смысле. Древний праздник называется Мяцели в честь святилища на вершине Столовой горы, она же Мятлуам, то есть Отчая гора. Этот массив с необычной плоской макушкой возвышается прямо над Магасом, а его узнаваемый силуэт украшает герб Ингушетии. В далекой древности на вершине этой горы священники совершали ритуалы в честь бога плодородия, прося его о дождях и хорошем урожае. Сейчас, конечно, нет уже ни жрецов, ни подношений, но на вершину Мятлуам в дни солнцестояния все равно поднимаются. Восхождение по маршруту «Тропа предков» от башенного комплекса усиления Бени несложное, но 8-километровый подъем на высоту около 3000 метров занимает 3-4 часа, так что выходят обычно ранним утром, чтобы заодно полюбоваться и невероятными видами на Кавказские предгорья в нежных солнечных лучах. Святилище расположено на высоте в 2500 метров. Сегодня от него осталось только строение с необычной ступенчатой крышей, пара башен и арок. В обычные дни здесь тихо и пустынно, а главной наградой за подъем становится головокружительный вид на Кавказ с Казбеком и Эльбрусом и сразу две республики – Ингушетию и расположенную с другого бока горы Северную Осетию. Но в канун солнцестояния на горе Мятлуам часто устраивают этнографические праздники с барабанами, песнями, танцами и, конечно, угощениями, сыром и лепешками. В нынешнем году массовый подъем запланирован на утро 20 июня.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама. Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: Зачисляй, храни, трать.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В Москве переменная облачность. Средняя температура в городе плюс 19, плюс 21. Осадков сегодня в течение дня не ожидается. Вечером в столице плюс 18. Предстоящей ночью 13 градусов тепла. Завтра, в воскресенье, обещает солнечную погоду. Днем плюс 23, утром плюс 18.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Ланы Дель Рей». Лана Дель Рей известна своей любовью к классической американской литературе и поэзии, которые она постоянно цитирует. Это увлечение певица вывела на новый уровень, выпустив сборник собственных стихов под названием «Вайолет, склонившаяся над травою». Лана объяснила, что поэзия для нее — это способ выразить свои чувства и мысли, которые она не всегда может передать через музыку. Стихотворение Лана сопроводила фотографиями и иллюстрациями, которые создавала в течение долгих лет. Книга была тепло принята поклонниками и критиками, а все заработанные с продажи деньги артистка направила в фонды поддержки коренных народов Америки. Радио 7. Уикенд Ланы Дель Рей.

0: Уикенд Ланы Дель Рей. Только на Радио 7. Реклама. При поддержке Радио 7 25-26 июля фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
1: Куда вы бежите всей семьей?
2: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
1: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
3: Застройщик ОСЗ «Пригород Лесное». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проекты и декларации на наш.дом.рф.
4: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, ранит нас на солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
0: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

0: 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня мы идем в сердце Старой Москвы, в Спиридоновский переулок. Он расположился неподалеку от знаменитых сегодня Патриарших прудов. Перед нами предстанет трехэтажный красный красавец, дом МакГилл, который современники называли общежитием английских и американских гувернанток Святого Андрея. Архитектор Вильям Валькот, тот самый, что работал над гостиницей «Метрополь», не без гордости называл это творение «красной жемчужиной на Патриарших». Владелицу здания звали Джейн МакГилл, а в России ее знали как Евгению Ивановну. Вдова шотландского предпринимателя Роберта МакГилла посвятила себя благотворительности в России. Джейн МакГилл была успешной предпринимательницей. После смерти мужа она унаследовала значительное состояние и долю в промышленных предприятиях, включая Высоковскую мануфактуру в современном Клинском районе. Часть средств шла на добрые дела, в память о супруге. Чем же занималась и чем прославилась Евгения Ивановна? Во-первых, она завершила начатое мужем строительство англиканской церкви Святого Андрея в Вознесенском переулке и возвела дом для пастора. На здании сохранилась памятная табличка с надписью «Построена для церкви Святого Андрея в память о Роберте МакГилле, его вдовой». 1894 год. Во-вторых, на ее средства был построен вдовий дом, комплекс зданий для вдов и сирот на Госпитальной улице. В-третьих, она выделила деньги на перемещение кирпичного дома в связи с расширением товарной станции Николаевской железной дороги. Это здание стало первым в России, которое передвинули целиком. В-четвертых, в 1896 году в память о муже она построила двухклассное училище при товариществе Высоковской мануфактуры. Еще один шаг к просвещению рабочих и их детей. И, наконец, в-пятых, 31 октября 1904 года она открыла пансион для английских и американских гувернанток, известный как Дом Святого Андрея. Это был продуманный проект, место, где иностранки, приехавшие работать в русские семьи, могли найти приют, поддержку и безопасность. А еще во время Первой мировой войны Джейн МакГилл организовала на свои средства в Москве госпиталь. Валькот создал выразительный образ дома в стиле модерн, который органично вписался в застройку переулка. Но есть в нем и особый штрих, выдающий связь с Британией. На фасаде можно разглядеть 4 герба, символы частей Соединенного Королевства. Вот три льва Англии, рядом одинокий лев Шотландии, изящная арфа Ирландии и, наконец, величественный дракон Уэльса. Внутри дом предполагал различные варианты проживания. Те, кто уже нашел работу, могли поселиться в двухкомнатном номере квартиры, а для тех, кто только приехал и еще искал место, были предусмотрены небольшие спальные отсеки в общих номерах. В 1918 году Джейн МакГилл была вынуждена покинуть собственный дом на Спиридоновке. Прихожане англиканской церкви приютили ее в доме пастора, где она вскоре скончалась. А здание в советское время его настроили двумя этажами, парадный вход переделали. Сначала здесь разместили общежитие для преподавателей Московского университета, затем гостиницу для партийной элиты под названием «Октябрь». А сегодня в этих стенах расположился отель «Марко Поло». В память о Джейн МакГилл один из люксов носит ее имя. Сходите, посмотрите.
0: «Прогулки со Смирновым».

0: Она загипнотизирует вас своим голосом. Под ее песни вы будете грустить по тому времени, в котором даже не жили. Она поможет вам полюбить летнюю тоску. Радио 7 представляет «Уикенд» Ланы Дель Рей. Завтра меланхоличные хиты и факты о самой загадочной артистке эпохи стримингов. Только на Радио 7.
1: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
2: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.

0: 31.12.26 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В Москве переменная облачность. Средняя температура в городе плюс 19, плюс 21. Осадков сегодня в течение дня не ожидается. Вечером в столице плюс 18. Предстоящей ночью 13 градусов тепла. Завтра, в воскресенье, обещает солнечную погоду. Днем плюс 23, утром плюс 18.
0: В Москве 16 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: официально признана одной из самых влиятельных артисток 21 века по версии авторитетных изданий Rolling Stone и Variety. Ее уникальный стиль, сочетающий винтажную эстетику и трип-хоп, породил целое поколение последователей и подражателей. Критики сходятся во мнении, что Лана полностью изменила ландшафт современной альтернативной поп-сцены. Сколько бы трендов ни менялось вокруг, певица продолжает следовать тому, что велит ей душа, и оставаться главной загадкой и главным романтиком нашей эпохи.
1: Радио 7. Уикенд Ланы Дель Рей.

0: Уикенд Ланы Дель Рей. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
1: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+. Это

0: Черная пятница в Левел Звенигородская. Скидка 40% на все квартиры. Застройщик ОСЗ Звенигородская Инвест. Проектная декларация на наш.ру. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте level.ru.
1: Лента и окей. Одна гиперкоманда. С 18 по 24 июня. Персики плоские 189 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и окей. Гипервыгода в каждой покупке.
2: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Голос утренний Вала. Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-5-0-263.
4: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, пора не нас, солнце, солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

0: Она загипнотизирует вас своим голосом. Под ее песни вы будете грустить по тому времени, в котором даже не жили. Она поможет вам полюбить летнюю тоску. Радио 7 представляет «Уикенд Ланы Дель Рей». Сегодня и завтра меланхоличные хиты и факты о самой загадочной артистке эпохи стримингов. Только на Радио 7. Реклама.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Если беспокоит отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Алые паруса. Путешествие в сказку. Вместе с Россией. Прямая трансляция. 27 июня. В 22.00 по московскому времени. На Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
0: В конце.

0: 107. О погоде.
1: В Москве переменная облачность. Средняя температура в городе плюс 19, плюс 21. Осадков сегодня в течение дня не ожидается. Вечером в столице плюс 18. Предстоящей ночью 13 градусов тепла. Завтра, в воскресенье, обещает солнечную погоду. Днем плюс 23, утром плюс 18.
0: В Москве 17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Ланы Дель Рей». Элизабет Грант, именно так зовут певицу на самом деле, родилась в Нью-Йорке, но выросла в небольшом городке Лейк-Плэсид. Семья переехала туда, едва девочке исполнился год. Мама будущей поп-звезды работала учителем в школе, а отец писал статьи для крупной компании. Позже он стал успешным предпринимателем и разбогател. В детстве Лана пела в церковном хоре и занималась вокалом, однако профильного музыкального образования не получала. Но это не помешало девочке написать свою первую песню уже в возрасте 11 лет. Она называлась «China Palace», и в ней юная Элизабет фантазировала, каково это — быть принцессой. Эта композиция так никогда и не была записана, но свое влияние на будущее Элизабет она оказала. Ведь именно тогда девочка впервые задумалась о том, чтобы стать певицей. Радио 7. Уикенд Ланы Дель Рей.

от Ланы Дель Рей. Только на Радио 7. Реклама. При поддержке Радио 7 25-26 июля фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2, шахматный партнер Т-банк. 18+.

0: Перевозчик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
2: Куда вы бежите всей семьей?
3: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
2: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
4: Застройщик УОСЗ «Пригород Лесной». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104,7 FM.

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на Семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
2: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца Ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: В Москве переменная облачность. Средняя температура в городе плюс 19, плюс 21. Осадков сегодня в течение дня не ожидается. Вечером в столице плюс 18. Предстоящей ночью 13 градусов тепла. Завтра, в воскресенье, обещают солнечную погоду. Днем плюс 23, утром плюс 18.
0: В Москве 18 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Ланы Дель Рей». После оглушительного успеха песни «Video Games» карьера Ланы Дель Рей начала развиваться стремительно, хотя в начале десятых поп-сцена была занята исключительно бодрыми танцевальными треками. Появление загадочной дивы с внешностью актрисы старого кино с тягучим, гипнотическим вокалом было подобно разорвавшейся бомбе. Ее легендарный альбом «Born to Die» предложил индустрии абсолютно другую концепцию — поп-музыка как меланхоличная трагическое кино. Богемный шик образа Ланы Дель Рей пропитан кукольностью и жеманностью. Видеоклипы звезды намеренно отсылают нас к старому Голливуду первой половины 20 века, что гармонично сочетается с ее винтажным образом. Певица вернула в моду забытое искусство томной, трагичной тоски, доказав, что поп-культура может быть не только глянцево-радостной, но и мрачной, как финал классического нуара. Радио 7. Уикенд Ланы Дель Рей.

0: Уикенд Ланы Дель Рей. Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
1: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
2: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя.

0: алкоголя. Юзберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-233-5-0-263.
1: Лента и ОКЕЙ. Одна гиперкоманда. Еще больше выгоды, свежести, качества, радости и удобства в каждой покупке. До встречи во всех наших гипермаркетах.

Она загипнотизирует вас своим голосом. Под ее песни вы будете грустить по тому времени, в котором даже не жили. Она поможет вам полюбить летнюю тоску. Радио 7 представляет «Уикенд» Ланы Дель Рей. Сегодня и завтра меланхоличные хиты и факты о самой загадочной артистке эпохи стримингов. Только на Радио 7. Реклама.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акцентиз 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Разгулялась волна, а тебе не почем.
3: Алые паруса. Вместе с Россией. 27 июня в 22:00 по московскому времени на Пятом канале. Для зрителей старше 12 лет.
4: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
5: В конце каждого часа танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В Москве переменная облачность. Средняя температура в городе плюс 18, плюс 20. Осадков сегодня до конца дня не ожидается, так же, как и ночью. В ночные часы 13 градусов тепла. Завтра, в воскресенье, обещает солнечную погоду без осадков. Днем плюс 23, утром плюс 18.
0: В Москве 19 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Ланы Дель Рей». Свою прорывную композицию «Video Games» Лана сочинила, когда ее еще никто не знал. Девушка была подавлена из-за того, что лейблы один за другим отказывали ей. И в один из тоскливых дней, наблюдая за тем, как ее бойфренд играет в видеоигры, решила зафиксировать это состояние с помощью музыки. Отчаявшись пристроить получившийся трек хоть куда-нибудь, певица смонтировала клип из старых архивных видео буквально на коленке, выложила его в сеть и проснулась знаменитой. Ролик моментально стал вирусным, чувственность певицы, ее пронзительный вокал и удивительно мелодичная аранжировка вознесли Video Games на вершины чартов, а Лану за одну ночь превратили в восходящую звезду. Радио 7. Уикенд Ланы Дель Рей.

0: Уикенд Ланы Дель Рей. Только на Радио 7. Реклама. При поддержке Радио 7 25-26 июля фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
1: Лента и ОКей. Одна гиперкоманда. С 18 по 24 июня. Персики плоские 189 рублей за килограмм. Во всех гипермаркетах Лента и ОКей. Гипервыгода в каждой покупке.
2: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.

0: Она загипнотизирует вас своим голосом. Под ее песни вы будете грустить по тому времени, в котором даже не жили. Она поможет вам полюбить летнюю тоску. Радио 7 представляет «Уикенд» Ланы Дель Рей. Завтра меланхоличные хиты и факты о самой загадочной артистке эпохи стримингов. Только на Радио 7. Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В Москве переменная облачность. Средняя температура в городе плюс 18, плюс 20. Осадков сегодня до конца дня не ожидается, так же, как и ночью. В ночные часы 13 градусов тепла. Завтра, в воскресенье, обещает солнечную погоду без осадков. Днем плюс 23, утром плюс 18.
0: В Москве 20 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: загипнотизирует вас своим голосом. Под ее песни вы будете грустить по тому времени, в котором даже не жили. Она поможет вам полюбить летнюю тоску. Радио 7 представляет «Уикенд» Ланы Дель Рей. Завтра меланхоличные хиты и факты о самой загадочной артистке эпохи стримингов. Только на Радио 7. Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: В Москве переменная облачность. Средняя температура в городе плюс 18, плюс 20. Осадков сегодня до конца дня не ожидается, так же, как и ночью. В ночные часы 13 градусов тепла. Завтра, в воскресенье, обещает солнечную погоду без осадков. Днем плюс 23, утром плюс 18.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Она загипнотизирует вас своим голосом. Под ее песни вы будете грустить по тому времени, в котором даже не жили. Она поможет вам полюбить летнюю тоску. Радио 7 представляет «Уикенд» Ланы Дель Рей. Завтра меланхоличные хиты и факты о самой загадочной артистке эпохи стримингов. Только на Радио 7.
1: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В Москве переменная облачность, средняя температура в городе плюс 18, плюс 20. Осадков сегодня до конца дня не ожидается, так же, как и ночью. В ночные часы 13 градусов тепла. Завтра, в воскресенье, обещает солнечную погоду без осадков. Днем плюс 23, утром плюс 18.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на Семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: 107. О погоде.
1: В Москве переменная облачность. Средняя температура в городе плюс 18, плюс 20. Осадков сегодня до конца дня не ожидается, так же, как и ночью. В ночные часы 13 градусов тепла. Завтра, в воскресенье, обещает солнечную погоду без осадков. Днем плюс 23, утром плюс 18.

23 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Она загипнотизирует вас своим голосом. Под ее песни вы будете грустить по тому времени, в котором даже не жили. Она поможет вам полюбить летнюю тоску. Радио 7 представляет «Уикенд Ланы Дель Рей». Завтра меланхоличные хиты и факты о самой загадочной артистке эпохи стримингов. Только на Радио 7.
1: Реклама. В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на Дни открытых дверей. Мастер-классы, семейные активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

полночь. Далее целый час только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Час ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

destin. Te parler comme la première fois.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Три часа ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.